0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.10 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу, и мы готовы полистать календарь событий этого вторника. Календарная осень настала, но в душе весна и лето, а шило где надо в одном месте.
2: Это
1: да.
2: Мы знаем где.
1: Здрасте.
2: Ну давайте посмотрим. Сегодня, естественно, День знаний, поэтому еще раз поздравляем всех причастных напрямую или опосредованно.
1: Никто мимо не пройдет. И родители, и детки наши крутые,
2: да и все
1: талантливые.
2: Мы в прошлом.
1: Учителя любимые. А на охране сидит вот вахтер. Женщина в школе.
2: Охранник.
1: Серьезная.
2: Ну, да, все серьезно.
1: Тоже имеет отношение к Дню знаний.
2: Сегодня отмечается также День любителей сериалов. Почему бы не пересмотреть что-нибудь самое любимое. Сегодня день рождения ансамбля «Песняры». Кто помнит, тот помнит,
1: да.
2: Кто не помнит, тот не помнит. В 1964 году впервые на телеэкране появилась передача «Спокойной ночи, малыши».
1: Ну зачем ты это вот это рассказываешь-то, ну?
2: Ну что?
1: Ну все, меня мама уже позвала домой с улицы смотреть. Я сейчас спать пойду.
2: В 9 часов, по-моему, да? И сейчас во сколько начинается? Она до сих пор же идет.
1: Наверное, без 15:09 день, в 20:45.
2: Вот у меня почему-то, вот в моем детстве как-то вот почему-то 9 часов зафиксировалось.
1: Ну в районе
2: 9
1: точно, и все, Юлечка, и в люлю.
2: В общем, сегодня день рождения эта передача отмечает. Ну и, кстати, в рамках этой же передачи в 2006 году была показана премьера мультсериала «Лунтик».
1: Я родился.
2: Именно так. Среди именинников сегодняшнего дня кто у нас имеется? Сергей Гармаш, актер, который сыграл в огромном количестве фильмах разные роли. Если в свое время он был больше как представитель правопорядка, участвовал в таких фильмах и сериалах, то сейчас уже по-разному. Где он снялся же? В «Чебурашке» же.
1: Сняли с него вот эту, да?
2: Да.
1: Порчу.
2: Также Сергей Бабунец сегодня день рождения отмечает.
1: Группа «Смысловые галлюцинации», да. Это и «Звезды 3000», и «Зачем топтать мою любовь». И первый день сентября, первый день осени у них есть песни. Но не будем слушать, они какие-то грустные.
2: Они немножко грустные,
1: да. Там, конечно, есть «Вечно молодой». Ой, но это оставим на пятницу.
2: Сегодня певица Асия, или как ее называют еще, Асия, тоже отмечает день рождения. У нас она периодически появляется в эфире.
1: Точно, точно.
2: Сегодня одна из самых популярных актрис мировых и одна из самых высокооплачиваемых день рождения отмечает Зендея. Ну и человек, которого, к сожалению, уже сейчас нет, но его песни остались в наших наушниках.
1: На дискотеках.
2: Хотела сказать, в плеерах.
1: До сих пор девчонка-девчоночка срывает там.
2: Женя Белоусов, да, родился именно 1 сентября. Ну а мы все-таки, как ни крути, не можем пройти мимо Дня знаний, потому что это действительно коснулось каждого из нас. Коснется, касается. Поэтому давайте сегодня поговорим вот о чем. Мы сегодня проведем такую параллель, ниточку красную между школьными предметами и той деятельностью, которой мы занимаемся. И сегодня говорим на тему, какой школьный предмет
1: пригодился
2: в вашей профессии или работе.
1: Вот
2: потому
1: правда,
2: что иногда
1: честно.
2: Мы часто работаем не по профессии, которую получали. Но вот мы сейчас с Артемом думали, значит, что нам больше всего пригодилось.
1: Ну вот смотри, я когда устраивался на радио, нужно было не шоу вести, это до шоу надо еще дорасти, а объявлять песни в эфире.
2: Так.
1: Ну там нужен английский.
2: Ну, кстати, да, вот он очень пригодится.
1: Когда я говорил «Backstreet Boys», знаешь, как на меня смотрели?
2: Нет, я еще поняла, что было бы неплохо физика в нашей сфере. Потому что...
1: Чтобы не тюкнуло током, что ли, тут?
2: Нет, я иной раз смотрю за нашими техническими специалистами, и они, когда мне начинают объяснять, да ты что, это же вот это вот сюда подсоединяется, здесь вот это, смотри, здесь ток идет сюда, а вот это вот туда.
1: А я всегда говорю, вам надо, вы и подключайте.
2: Я так думаю, ну ничего
1: нет,
2: себе.
1: Нет, физика
2: вообще,
1: нет.
2: Без физики у нас бы тут тоже ничего не работало.
1: Ну вот тебе надо, мне нет. Ну, русский литературу надо же разговаривать по-русски.
2: Ну это
1: по... Без остановки.
2: Это понятно.
1: Когда у тебя оплата труда 3 рубля слова, чем больше сказал, больше.
2: Смотрите, друзья, раньше, лет 15 назад было рубль слово, а теперь у Артема, смотрите, как возросла работа по стоимости.
1: Ставочка повышена.
2: Ну и вы, друзья, рассказывайте, ну, во-первых, в какой сфере вы трудитесь, либо какая у вас профессия, и какой предмет, вот давайте попробуем один, да, выбрать, ну, если получится, если нет, то несколько, пригодились и каким образом в вашей профессии,
1: да, мы
2: или
1: ждем
2: работе.
1: Не только вот нажатие на кнопок в голосовании, кстати, все уже имеется в группе ВКонтакте. ВКонтакте и в Телеграм-канале. Но и ваши истории жизненные нам необходимы. Почитаем, озвучим, порадуемся, вдохновимся. Пишите также в личные сообщения. Макс Телеграм СМС 8-983-510-107.
2: Итак, тема сегодня в первом утреннем шоу. Какой школьный предмет в большей степени пригодился в вашей профессии или в вашей работе, которой вы занимаетесь?
1: Пишите, скоро озвучим ваше послание. Ну а пока газуем.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: везет тому, кто везет, друзья. Поэтому двигаемся к намеченной цели вместе с первым утренним шоу. Здорово, что уже проснулись, общайтесь с нами. А 1 сентября, в День знаний, мы сегодня вот какие вопросы вам задаем.
1: Мы сегодня выясняем, какой школьный предмет, ну или какие в основном школьные предметы вам пригодились в работе или...
0: И в какой сфере вы трудитесь? В вашей профессии?
1: Да.
0: Прям интересные истории.
1: Друзья, нам важно, чтобы вы хотя бы уточнили сферу, в какой работаете, потому что, ну, вот как написал нам человек, русский язык, ну, извините меня, но русский язык везде
0: великий,
1: пригодится.
0: Великий, могучий.
1: Да, в какой, где вы трудитесь, пишите обязательно, без этого сообщения читать не будем.
0: Нина написала в нашем телеграм-канале, в сообщениях, в чате, английский, потому что одна из двух работ – репетитор английского языка.
1: Ну, вот тут, знаешь, даже не поспоришь.
0: Да, прям точное попадание в профессию.
1: Комментировать нечего, все логично. Немножко нелогично, и мы немного не понимаем Анастасию. У нас вопросики возникли. Она пишет: «Я врач, и ничего в работе мне не пригодилось. Вот та же химия, биология, русский язык нужны были только для поступления».
0: Ну, возможно, был тот уровень, который вы потом подтянули и приумножили в высшем учебном заведении. А так, ну, что-то как-то маловато дали знаний. Хотя, Юлечка, знаешь, в школе мы сами решаем, что прогуливать.
1: Нет, ну, может быть, просто Анастасия уже такой специалист, что у нее уже на подкорке все это сидит, ей не нужна эта информация, не нужно там листать учебники какие-то. Хотя, я думаю, врачи постоянно чему-то учатся,
0: понял.
1: Обучаются и так далее.
0: Русский для поступления пригодился, а потом он не нужен. Вы же пишете не по-русски, рецепты выписываете, там же вообще ничего не понять, чего вы пишете. У вас свой докторский почерк.
1: Нет, фармацевты все понимают. Я вообще удивляюсь людям в аптеке, как они понимают, что там написано.
0: Хорошо, сейчас приходишь к доктору, тебе распечатку дают нормально, А4 из принтера. Хоть сам знаешь, что там от тебя.
1: Ага, а где тебе сверху подписывают, там тебе действующее вещество написали, а в скобочках название препаратов, чтобы это... И на ты название смотришь, а опять ничего не понимаешь.
0: О, да.
1: Ладно.
0: Чувствуете, да, что мы ходим к докторам, а кто-то еще в больничке полежал недавно.
1: Так, Юля написала: «Я машинист крана». И Юле, значит, понадобилось что? Геометрия, математика, черчение и физика.
0: Ну, круто. Здорово.
1: У меня вопрос, Юля. У меня вопрос. Мне кажется, физкультура вам тоже должна же пригодиться.
0: Туда же, да.
1: Наверх подняться, спуститься. Я просто наблюдала за одним большим краном, который рядом со мной там строились. Я видела человека, который там каждый день спускался и поднимался. Мне кажется, он на определенных уровнях останавливался передохнуть.
0: Ага. Я понял. Ой, извините, в видеотрансляции показал, что он делал, этот человек.
1: Александр написал: «Ему труды пригодились. Всю жизнь работаю руками, поэтому...» Ну, вот, Александр, вы просто почет и уважение.
0: Вы рукастый
1: человек.
0: В отличие от меня.
1: В самом лучшем смысле этого слова. Почитаем еще ваши сообщения. Вот сейчас давайте на голосование посмотрим. Мы вам предложили самые популярные, наверное, предметы, которые идут в школе. И на вопрос, какой школьный предмет пригодился больше всего в вашей профессии или работе, сейчас побеждает
0: русский язык. Русский язык вырвался вперед.
1: На втором месте, кстати, сейчас
0: сразу
1: иностранная математика и история. Посмотрим,
0: нажимайте,
1: что будет дальше.
0: Нажимайте на кнопку, друзья, и через 5 минут ловите звездные предсказания от нашего астролога.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Радио. «Юнитон».
4: Реклама.
3: Какой прекрасный вид сверху!
5: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
6: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
7: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: ГБД «Газстрой». Строим твою историю.
10: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
11: Где?
12: В радиотехнике!
10: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
13: Что изменилось после лечения?
14: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
15: Центр эстетической стандартизации
13: стоматологии светлая сторона. Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
16: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
15: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
18: FM 100.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7.27 уже в Новосибирске, друзья. Настало время звездных предсказаний. Гороскоп в шоу «Пуш». Давайте узнаем, как прожить этот день.
2: Я хочу, чтобы ты вот первую фразу сейчас у овнов озвучил, так знаешь, мистически, потому что как будто бы что-то должно случиться.
1: Овны, вы запомните этот день надолго.
2: Надолго. Ну а теперь более подробно, что там в этом вторнике надолго
1: настал
2: будет.
1: Настал час открыть новую главу, взяться за то, что раньше не удавалось или на что не хватало времени. Но обычно так овны это и не делали, поэтому, Юль, что у них ничего не получается.
2: Ну вот, а теперь можно взяться, все получится. Поэтому давайте. Новый сезон, первое число, пора начинать.
1: Верим в вас.
2: Тельцы, настройтесь на непростой, но важный разговор с оппонентом. С кем-то вы сегодня будете этот диалог вести. Откровенность поможет решить давно беспокоящий ваш вопрос.
1: Вот так прям подошли и сказали, давай по чесноку.
2: А кто будет этим оппонентом? Ну, это кто угодно может быть. От коллеги до какого-нибудь родственника, близкого или дальнего.
1: А к чесночку там сальцо порежется и хлебушек бородинский.
2: Ну, нормально у вас на столе там.
1: Близнецы, от вас сегодня ждут объективности. Оценивайте ситуацию беспристрастно. Не ищите крайних, а лучше проявите доброту к окружающим.
2: Будьте добры. Мы вчера искали в одной ситуации крайних, так и не нашли. Какая тут доброта? Вы о чем? Угу. Раки, менять работу в начале осени — смелая, но неплохая идея, говорят звезды. Если предложение действительно привлекательное, то имеет смысл попробовать себя в новой должности, ну или в каком-то новом направлении. А обычно же вообще говорят, что осень это идеальное время для поиска новой работы или какого-то направления нового.
1: Ну там до 7 числа можете перенести планы, надо с понедельника жизнь новую начинать.
2: Вот так.
1: Сегодня вторник, уже не подходит. Далее, львы, чтобы ваши планы начали исполняться с завидной регулярностью, вам всего-то и надо заранее заботиться о завтрашнем дне. Расписывайте все свои дела, тогда продуктивность возрастет в разы. Вот я такой зануда,
2: это
1: Юля
2: вот
1: знает.
2: Это,
1: я
2: Артём,
1: хоть и не лев, но у меня все в ежедневничке, все по плану.
2: Яркий представитель вот этого написанного сейчас передо мной. Ну а теперь где вам
1: вот
2: все-таки?
1: Тут мы.
2: День, когда чем тише едешь, тем дальше будешь. Вот он, этот вторник. Двигайтесь не спеша, чтобы вовремя разглядеть препятствие, обойти его стороной в прямом и переносном смысле. Поэтому...
1: Отлично.
2: Давай, не торопясь, давай.
1: Весы, звезды советуют...
2: Не торопись, давай, тихонечко.
1: Это вот когда полегче к жизни относись и не торопись.
2: Не торопись.
1: Ну там кое-что еще, да. Весы, звезды советуют устроить день без лишних звонков, новостей и суеты. По возможности организуйте день тишины. Тишины хочу.
2: У весов тишина.
1: Я музыку даже выключил.
2: Скорпион. Скорпионы! Решение важных для вас вопросов совсем рядом. Присмотритесь к привычным вещам, и вы увидите нестандартный выход. В общем, если есть какой-то вопрос или ситуация, которая напрягает...
1: Юля сегодня на стремянке лазила тут уже с утра, так нестандартно искала выход.
2: Меня так напрягла одна ситуация.
1: Да.
2: Я нестандартно подошла к ее решению.
1: Все совпадает у тебя сегодня, один в один. Далее, стрельцы, пожалуйста, держите себя в руках. Если будете спокойны, все обязательно получится. Паника и истерики только все испортят. Ясно?
2: Это по жизни, я думаю, так работает.
1: Причем спокойному стрельцу, когда ты не говоришь, да не истери, он идет себя спокойно. А когда ты говоришь стрельцу спокойному, будь спокоен, сейчас будет что-то, я знаю ни одного и ни одну.
2: Да, козероги, слушайте сегодня свою интуицию. Даже если другие не понимают ваших решений, вы идете верным путем. Сегодня доверяйте себе, никого не слушайте,
1: понятно,
2: делайте как хотите.
1: Ну и далее водолеи, возможно, сегодня мелкие неприятности на работе. Что-то пойдет не по плану, не страшно, говорят звезды, просто возьмите паузу и начните заново.
2: Сидели полдня, работали, а потом заново. И домой в 9 вечера.
1: Нет, там домой по расписанию.
2: Ну и рыбы.
1: Завтра доделайте.
2: Ну и рыбы, начинается у вас период спокойствия и эмоциональной стабильности. Мысли ясны, действия точны, успех приходит легко и надолго. Вот, мне кажется, приятное завершение гороскопа.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:35 уже в Новосибирске, друзья. Время поговорить о погоде и намекнуть на раздачу подарков в шоу «Пуш» на радио Юнитон.
2: Впереди игра «Автомания». Приготовьте мессенджеры для участия. Будет раздача 4 литров моторного масла.
1: Ну давай,
2: масла.
1: Ты в «Автоманию» поиграешь, а я в «Автобум».
2: А, давай.
1: Да.
2: Давай.
1: А потом завтра
2: я предлагаю в автобум играть.
1: А ты в автомане. Как получится, в любом случае, главное это содержание. Масло крутейшее, очень качественное. Раздаем, поэтому будьте рядом. Макс и Телеграм держите под рукой.
2: Ну, а что касается погодных условий, то сейчас все-таки еще холодно, друзья. Даже не просто, знаете, прохладно, а прям холодно.
1: Причем?
2: 8 градусов сейчас в Новосибирске.
1: Ты в машину садишься, вроде нормально. Как только ты пристегнулся, этот холод тебя начинает окутывать со всех сторон.
2: У тебя что, промерзший ремень?
1: Ну, когда я садился в машине, было плюс 6, Юлечка. Это как в холодильнике практически.
2: А если у тебя кожаное сиденье, и ты не прогревал машину, то вот это садишься...
1: У меня накидочка тепленькая, да и можно включить сиденье. А вот когда ремень к тебе... Пойдем покажу. Сейчас вот...
2: А прочувствую на себе, да? Холодный ремень.
1: Холодный ремень.
2: Это звучит как-то
1: как
2: так.
1: Как воспитательная мера от родителей в школе, когда ты что-то делал не так.
2: Холодным ремнем.
1: Друзья, что нас ждет сегодня? В конце дня небольшой дождь. Ожидается ветер юго-западный. Порывы до 15 метров в секунду. Воздух прогреется всего лишь до 15. 1 сентября во вторник в Новосибирске.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Юнитон. Генеральный партнер ООО ГК Юником.
1: За подарками-то к нам, автолюбители и их близкие и родные, семья, подходить поближе. В первом утреннем шоу будем раздавать подарки от группы компаний Юником. А Юником — это эксклюзивный дистрибьютор моторных масел и технических жидкостей японского бренда Gigas.
2: Мы прямо сейчас разыграем 4 литра моторного масла Gigas 530 SQ. А чтобы его забрать, нужно ответить на наш вопрос и сделать это быстрее всех, потому что тот, кто правильно и быстрее всех ответит на вопрос, прислав нам в мессенджеры вариант ответа, получит подарок. Поэтому, друзья, давайте переходить
3: давайте
2: к вопросу. Да. И вопрос сегодня звучит так. Естественно, он будет связан с брендом Gigas.
3: Продукции. От Gigas.
2: И вот теперь, внимание, вопрос, друзья. В какой технической жидкости используется технология POAT?
3: Какую техническую жидкость Gigas изготавливает по технологии POAT?
2: POAT. Техническая жидкость известная, все автомобилисты ее знают, а вот какая именно, о чем идет речь? Ваши предположения скорее в Макс и Телеграм на номер 8 983 510 107. Обязательно с вариантом ответа указывайте свой номер телефона, ну и у вас есть буквально несколько минут.
3: Удачи!
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8 983 510 107.

0: 7.45 в Новосибирске, друзья. Подводим итоги игры «Автобум» с подарками в виде моторного масла «Гигас». Канистра вам достанется, 4 литра держите, получите. Но давайте напомним вопрос, найдем ответ и победителя.
1: Сегодня вопрос звучал так. В какой технической жидкости, ну, о которой знают все автомобилисты,
0: который производит «Гигас»,
1: именно так, используется технология POAT. Я ее называю POAT. POAT, хорошо звучит.
0: Я сегодня POAT. Вообще технологии нужны.
1: Абсолютно.
0: И это все технология для производства, внимание, правильный ответ, антифризов.
1: Антифриз.
0: Хотите немного непонятных слов?
1: Ну, Юлечка, давай.
0: Эта технология относится к лабридному типу. В ее основе лежит комбинация органических ингибиторов, коррозии,
1: давайте подводить итоги,
0: карбоксилатов и фосфатов.
1: В общем, нужная штука. Главное, что сейчас нам нужно подвести итоги нашей игры, узнать, кто первым прислал слово антифриз и кому достанется 4 литра моторного масла «Гигас».
0: Внимание.
1: И давайте изучать ваше сообщение.
0: Победитель найден.
1: Первый правильный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 9122.
0: Примите наши поздравления.
2: «Автобум» на радио «Юнитон». Генеральный партнер ООО «ГК Юником».
3: «Гигас» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «Гигас» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
2: Радио

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Я опять учусь в школе. Только теперь со своим ребенком. Школа, кружки, уроки и все на родителях.
2: Поэтому мы выбрали школу «Интеллект». После школы встретят, сделают домашнее задание и все кружки в одном месте. А вечером мы просто семья. Школа «Интеллект», когда все продумано за вас. Дуся Ковальчук, 250. Телефон 242-72-12.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Английский для детей Level 11.
5: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
6: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
7: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
8: И зависти.
6: Значит, вместо обеда в «Приз».
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
12: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: сибирской столицы 8.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.ру.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
2: Ну что, не день, то праздник практически. Так у нас в первом утреннем шоу все устроено. Здравствуйте и доброе утро.
3: Всем доброго утра. Я не знаю, в честь 1 сентября или нет, но мне приснился сегодня сон.
2: Рассказ.
3: Я так хотела, чтобы он реализовался. Но я понимаю, что это невозможно. Ну, вернее, все в нашей жизни возможно. А, почему-то я отмечала день рождения 1 сентября.
2: Ну, а когда он тебе в октябре?
3: А так. Он у меня в октябре.
2: Так.
3: Ну, 1 сентября. И у меня, значит, на моем празднике жизни сначала на разогреве выступали Иванушки Интернешнл, а потом руки вверх.
2: Да ты что?
3: И это был не стадион, это...
2: А у кого-то папа олигарх, я смотрю.
3: Так захотелось,
2: бывали случаи,
3: да,
2: в моей жизни, когда на выпускной папа дарил подарок детям в виде группы «Корни» и себе Bad Boys Blue позвал. Но чтобы Иванушек и руки вверх сразу. Мы даже если продадим все наши жилплощади, мне кажется, не заработаем на гонорар артистам.
3: Скажем так, мы немножко в курсе гонораров артистов. Ну и вот в среднем, наверное, вот на где-то 25 миллионов нужно, чтобы пригласить, а то и 30.
2: Твою квартиру, мою квартиру, машину, пульт продадим из студии. Пульт, да, надо, да, кому-нибудь?
3: Радио продадим.
2: Юле нужны радио, радости в виде артистов. Ну, классный сон, музыкальный.
3: Хороший, а пока вот радуюсь тому, что это можно в эфире поставить. А можно я мне, пожалуйста, руки вверх или Иванушек?
2: Конечно.
3: Ну, чтобы, знаешь, не так обидно было, чтобы я не плакала, да?
2: Сделаем.
3: А что не сделаешь, ну, ради того, чтобы девочка не плакала?
2: Руки вверх или Иванушки? Кто на разогреве у кого был? Иванушки?
3: Ну, Иванушки на разогреве были, конечно, тут как ни крути. Ну, давай руки вверх.
2: Пусть, договорились.
3: Пусть они зажигают. А мы пока напомним тему, которую сегодня вместе с вами обсуждаем. Но сегодня 1 сентября, и мы решили выяснить, а какой школьный предмет, вот один из или несколько, пригодились в вашей профессии или в вашей работе. Вот без этого предмета было бы, наверное, сложно, если
2: и
3: бы вы не
2: про
3: изучали
2: предмет.
3: Основы.
2: Расскажите нам и про профессию свою, как это взаимосвязано. Истории прилетают в Макс, Телеграм, СМС 983-510-107. А еще у нас есть Макс-канал, Телеграм-канал и группа ВКонтакте. Там тоже можно высказываться.
3: А давайте начнем как раз с группы ВКонтакте. Заглядываем. Александра написала. У нее таким предметом является черчение. Почему? Потому что Александра работает в проектировании. Пишет, очень жаль, что убрали из школьной программы. Очень заметно, когда проектируют те, кто не изучал азы черчения. Александра, я вас понимаю, я обожала черчение. У меня всегда была пятерка, и я всегда с удовольствием ходила на этот предмет.
2: Я не с вами.
3: А мы тебя и не зовем так с Александрой в нашу компанию.
2: Мне также учитель по черчению говорила.
3: Мы тебя и не зовем. Не смей в нашу профессию идти.
2: Вот хоть кого, говорит, вытерплю, но не тебя, Фадеев.
3: Дмитрий написал, он электромеханик по лифтам, и у него главные предметы физика и английский.
2: Инструкцию читать.
3: Ну,
2: ты импортного лифта.
3: Ну, сейчас же уже свои же лифты, да, есть?
2: И
3: ну, то есть
2: свои.
3: Как будто бы не нужна, да, инструкция уже?
2: Разве
3: на английском.
2: Есть.
3: Просто интересно стало. Это я не пытаюсь
2: ерничать. Ну, ты попробуй из английского перевести on-off. Ну, как это переведешь?
3: Ну, он нормальный человек. Он вот он сидит передо мной такой.
2: А off так себе, да? Понял.
3: А может быть и off какой человечек?
2: В зависимости от интонации.
3: В зависимости,
2: посмотри,
3: да.
2: Английский как русский. Как вот интонируешь, так и все случается.
3: Анжелика написала... Значит, для нее главное — это математика.
2: Так.
3: Почему? Потому что она работает в казначействе авиакомпании. Понимаете, да?
2: Все совпало, деньги и самолеты.
3: Ну, прям, ну, круто. Все получилось. Оксана написала, мне пригодились уроки по домоводству. Основы шитья были заложены именно в школе. Почему? Потому что шьет на заказ сейчас Оксана.
2: Нам, если что, обращайтесь.
3: А нас учили шить-то, кстати, да, вот эти всякие там фартуки.
2: А мы табуретки делали.
3: Так ты и не шьешь? Что-то как-то ты табуретки не делаешь у нас на работе. Я уже не заметила.
2: Я их только просиживаю, Юлечка.
3: Вот именно так. Давайте еще. Глория нам написала. Она работает в сфере продаж.
2: Так.
3: И поэтому для нее такими предметами важными школьными стали русский язык, математика, речь и культура общения, а также общество.
2: Ну, чтобы как болтать.
3: Как бы странно это ни звучало, но главные успехи в продажах связаны именно с этими предметами, понимаете?
2: Ну, здорово, классный набор, и очень здорово, что вы на своем месте.
3: Еще давайте парочку ваших сообщений, что вы нам написали. Например, оставила сообщение нам Ольга. Она написала, что ей пригодился русский язык, потому что она учитель русского языка и литературы.
2: Ну, классно, с новым учебным годом поздравляем наших любимых учителей.
3: Ну, а что касается голосования, оно идет в наших социальных сетях. Собственно, вопрос такой же, какой школьный предмет пригодился больше всего в вашей профессии или
2: вот
3: работе.
2: Час назад как вырвался русский язык вперед, так и бежит.
3: Так
2: русский первый.
3: На втором месте математика.
2: А это вечный спор гуманитариев и технарей.
3: Сейчас, подожди, а третье место, на удивление, занимают, внимание, химия. И физкультура!
2: Физкультура! Наше все. Нажимайте, голосуйте, рассказывайте, друзья. И не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
3: А в лаборатории «Гемотест» бархатный сезон в самом разгаре. Смотрите, биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире! Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.13 в Новосибирске, друзья. Первое утреннее шоу «Радио Юнитон» в эфире. Здорово, что вместе с нами встречаете это утро осени.
2: Оно такое еще достаточно, ну, более-менее беспробочное. 3 балла всего,
1: да, хотя... Да, Яндекс.Карта показывает 3.
2: Легенькие затруднения имеются. Что-то где? Нам подсказывает, что ближе к 10 начнутся основные сложности.
1: Поедем на классный час, на линеечку еще куда-то.
2: Ну,
1: а
2: давайте.
1: Пока можно проскочить.
2: Смотрим левый берег. Давайте начнем с информации для тех, кто со стороны Красноглинного едет к кольцу недалеко от аэропорта Толмачева. Там просто ДТП, и поэтому придется некоторое время постоять.
1: Вот это тебя занесло, Юлечка.
2: Ну, давайте, ближе, хорошо, ближе,
1: ну,
2: к городу.
1: Я так понимаю, в городе не о чем говорить,
2: ты,
1: да,
2: ну,
1: поэтому...
2: Улица Станционная, сейчас есть затруднения для тех, кто подъезжает к бетонному переезду, ко второй станционной со стороны площади энергетиков. Там тоже есть меточка ДТП.
1: Правый
2: не сказать,
1: ряд.
2: Что сильно затрудняет, но все-таки мы предупредили.
1: А как там на площади труда обстановочка?
2: Да, слушайте, все нормально на площади труда. Немного совсем стоит Ватутина, немного Станиславского. По сравнению с предыдущими днями, все сегодня там прекрасно.
1: Пока еще можно успеть.
2: Давайте смотрим,
1: знаешь,
2: правый берег.
1: В моем окружении у многих сегодня родителей выходной, у мам на работах.
2: Что это?
1: В честь того, что
2: извините,
1: надо ребенка
2: за мой легкий
1: собрать,
2: сленг.
1: Отвезти, провести, направить на путь истины, лекцию прочитать, пораньше поднять.
2: То есть мы вчера говорили о том, что предлагают ввести 1 сентября для родителей школьников выходным, сделать его, а некоторым уже,
1: кто-то
2: да?
1: Уже, да.
2: Не, ну это хорошие работодатели, кто отпустил.
1: На правый берег поедем, посмотрим.
2: А там, друзья, там, на правом берегу-то и пробок практически нет. Легкие затруднения на Большевистской возле Бугринского моста, и то это скорее светофоры, и все. Все, друзья, больше говорить ни о чем не будем.
1: Можно,
2: в плане дорожной обстановки.
1: Можно как-то, знаешь, вот ты когда работаешь в документе с компьютером, там где-то ты сидишь, печатаешь, и кнопочка «Сохранить».
2: А, нет, так
1: можно вот этот режим сохранить на весь сентябрь, чтобы пробок было меньше?
2: К сожалению, нет, у нас компьютер сам перезагружается, ничего не сохраняет.
1: Короче, с вами не договориться, да, Александр? А я вот пакетик с конфетками принес, нет?
2: Не соблазняйте.
1: Под стол поставлю сюда. Компотик, нет?
2: Нет.
1: Не работает.
2: Я не подкупна.
1: Но сегодня... Сегодня в любом случае, пока.
2: Кнопки Save Us у меня нет.
1: Все в порядке в плане кнопок Юлиных. Знали, проверяли. А что касается дорожной обстановки, она пока приятная и очень-очень достойная. Успевайте, правила дорожного движения соблюдайте и слушайте первое утреннее шоу.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: Никаких бай-бай.
1: Никаких, здрасте,
0: до свидания.
1: Доброе утро.
0: Привет, доброе утро еще раз. Потанцевали, поулыбались, порадовались. Давайте общаться дальше в шоу «Пуш» на радио «Юнитон».
1: Сегодня 1 сентября. Еще раз поздравляем всех причастных к этому прекрасному событию. Кстати, 17,5, даже чуть больше миллионов детей сегодня идут в школу.
0: Круто, как.
1: И из них 1,5 миллиона – это первоклашки. Поэтому мы
0: девчонки,
1: вас поздравляем.
0: Девчонки, мальчишки, все, садику хана. Ну, в смысле, кончилась халява вот эта вот. Сончас, ну, хочу играю, хочу гуляю.
1: Ну, первоклашки, кстати, они же еще в предвкушении. Это потом...
0: Ну, Юль, ну вспомни...
1: Это потом жизнь их научит.
0: Мы встречались, правда, с парнем постарше, да, в нашей открытой студии у Победы, у Новатории в эту субботу, который явно...
1: На вопрос
0: четко,
1: хочешь идти в школу?
0: Громко, нет. На весь город заявил. Нет!
1: Там явно не первоклассник. Ну, а что касается...
0: Там уже парень видавший.
1: Да, уже прошел через все это. Ну, а что касается еще приятных событий в этот день, то давайте почитаем ваши сообщения, потому что у вас в жизни тоже что-то классное происходит. Анастасия написала, просит поздравить любимого мужчину Лёлю с днем рождения. Пусть все мечты сбудутся. Лёля, кто? Леонид? Я просто пытаюсь, какое полное имя.
0: Лёша.
1: Кого можно Лёлей назвать?
0: Лёлик и Болик. Мы сейчас напридумываем. В общем, как написано, как
1: написано. Хорошего человека с днем рождения.
0: С днем рождения.
1: Ну, а что касается дня рождения, знаете, там праздник, вкусности, приятности. Мы вам можем подсказать, где сэкономить имеете шанс.
0: Намекнем.
1: На это есть большая возможность.
0: Расскажем. Партнер шоу «Пуш» на радио «Юнитон» – гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Ну вот смотрите, здесь можно приобрести морской окунь горячего копчения за килограмм 899,90 или баварские сосиски килограмм 199,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/5.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
2: Радио.
3: Реклама.
4: Петрович, наливай.
5: Наливаю.
6: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
4: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
6: А, Брозекс. Наливай.
5: Наливаю.
7: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
8: Витон. Здоровье в каждый дом. Из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
10: Где-где?
11: В радиотехнике!
9: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
12: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
13: «Додо».
14: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на «Красном». Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООСЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Заговорить на английском. Level 11.
17: Что изменилось после лечения?
18: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях. Спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
19: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Ты так быстро подружился с преподавателем?
22: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
23: «Додо».
24: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
25: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
26: «Додо пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
23: «Додо».
27: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
28: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
29: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
30: Fans.

0: Партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Or Schmidt Dental.
1: 8:29 уже в Новосибирске. Доброе утро еще раз, друзья. Всем великолепного начала осени, приятного, улыбчивого и подарочного.
2: Ну и про подарки не просто так заговорили, потому что фотоконкурс «Улыбка на все 100», который мы проводим с Центром эстетической стоматологии «Светлая сторона», ну, во-первых, настраивает на эти самые улыбки
1: точно,
2: и
1: точно.
2: Отличное настроение.
1: И важное, друзья, выходит на финишную прямую.
2: Это точно. Уже в конце этой недели мы подведем итоги недельного фотоконкурса. Победителю, автору самой какой-то запоминающейся фотографии, вручим сертификат на 5000 рублей на услуги Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона». Ну и правила очень простые. Тема этой недели – мобильная фото.
1: Улыбка.
2: Мобильная улыбка. Самое главное, чтобы это было именно селфи. То есть не просто вас кто-то сфотографировал, чтобы было видно, что сделано именно селфи.
1: Да.
2: В чем простота этого фотоконкурса? Что вы можете сделать эту фотографию хоть сейчас, сидя у себя где-то в автомобиле, на работе, дома и так далее. Можете покопаться в своих архивах.
1: Ну что мы приучили давно уже фотать друг друга. Это одно дело, а себя-то, ну как себя не сфотать-то?
2: Себя проще всего.
1: В отличном настроении. Поэтому присылайте фотографии в любое время дня и ночи в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Можно самостоятельно загрузить фото в нашей группе ВКонтакте, в фотоальбоме «Улыбка на все 100».
2: Удобный способ выбирайте. Ну а что касается сроков, то, друзья, нужно успеть прислать фотографию. Кстати, количество мы не ограничиваем, но все-таки у нас были ситуации, когда нам присылали 17 фотографий, практически однотипных. Лучше качество, чем количество. Так вот, фотографии мы принимаем до конца четверга, до 23 часов
1: Юль.
2: 59 минут 59 секунд.
1: Красиво сказала, качественно, четко.
2: А в пятницу в это же время подводим итоги и вручаем подарок. Ну, давайте вот буквально парочку фотографий, вы можете с ними ознакомиться в нашем фотоальбоме в группе ВКонтакте, ну, вот, которые нас так умилили. Начнем с этого. Екатерина прислала фотографию, где она красиво улыбается.
1: Да.
2: Ну и мне кажется, рядом с ней, у нее на руках сидит ее питомец, собачка. И мне кажется, он тоже улыбается.
1: Да, просто... есть, присмотрись.
2: Вот, так, он просто более скромно.
1: Да.
2: Так, знаешь, так типа, ну, что я маму буду
1: так,
2: вот это вот отвлекать?
1: Так, что еще мы видим на фотографии? Так, ремонт, свеженький ремонт в квартире.
2: На что обратил внимание Артем, помимо улыбки?
1: Ну, вообще прикольно, конечно, да, что вот так вот захватили в этот кадр своего питомца.
2: А еще от нашего слушателя тоже фотография. Мужчина нам прислал фотографию, где он как раз, как прокомментировал, собирался на охоту.
1: Ну
2: видимо,
1: и как?
2: Может быть, или в прошлом году. И прислал, сделал селфи, там улыбается.
1: Ну, если с семьей договорился, и ты едешь на охоту. А я думал, что это фотка сегодняшнего утра, потому что утром мне тоже хотелось капюшон на голову натянуть сегодня.
2: Но самое главное, улыбка есть, настроение присутствует.
1: Прекрасно.
2: Вы, друзья, тоже присоединяйтесь, вдохновляйтесь фотографиями от наших слушателей, успевайте до конца четверга. Ну и помните, что принимаем мы фотографии круглосуточно. Макс Телеграм, группа ВКонтакте.
0: Улыбка на все 100 в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Or Schmidt Dental.
3: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:36 в Новосибирске. Здесь, в первом утреннем шоу, заглянем наши мессенджеры, освежим, обновим, посмотрим, что вы нам пишете. О погоде тоже информация имеется, а потом будут не то чтобы намеки, не бровь об глаз, будем рассказывать вам, в уши ваши заливать информацию про игры и подарки.
2: Ну, потому что дело приятное. Ну, давайте начнем с приятных поздравлений. Мила написала: «А у моей мамы сегодня день рождения. Поздравьте Любовь Павловну с достойным возрастом. Мама, мы зажжем». Правильно, я тоже так считаю,
1: от
2: так и надо.
1: От всей души. Любовь Павловна, будьте здоровы и счастливы.
2: Что касается еще приятностей, через несколько минут игра «Операция подмена» в нашем эфире. Мессенджеры, готовьте скорость свою вот по набиранию сообщений в мессенджерах. Тоже
1: тренируйте.
2: Уже нужно тренировать.
1: Вкусности, радости будут. Ну и о погоде напомним.
2: Пока 8 градусов в Новосибирске всего лишь.
1: В конце дня сегодня возможен небольшой дождь, а ветер будет юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. В течение дня в Новосибирске максимум плюс 15.

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: Подходите за подарками, друзья, это радио «Юнитон Пуш», наша премьера сезона «Операция подмена», где мы берем максимально известную песню, но максимально работаем над ней в плане замены музыки, стиля, жанра и, возможно, даже слов.
5: И вы сейчас услышите практически новый хит, но какие-то слова должны подсказать вам, что за песня, и самое главное вопрос, кто ее исполняет в оригинале.
4: Нам не надо название трека, нам нужен исполнитель или группа. Варианты принимаем на номер 8-983-510-107 в личные сообщения Макс Телеграм и обязательно с вариантом указывайте свой номер телефона.
5: Ну и, друзья, естественно, мы победителя не оставим без подарков. Первому, кто пришлет верный ответ, мы вручим сертификат на 1000 рублей от «Безумно крутая шаурма».
4: Пуш рекомендует.
5: Ну и настроение же у нас бывает разным, но аппетит должен быть только одним – безумным. Если хочется вкусно, сытно и с удовольствием, загляните в «Безумно крутая шаурма». Безумно вкусно.
4: Давайте разбираться с сегодняшним музыкальным заданием. Запускаем в эфир. Ждем от вас варианта ответа, кто в оригинале исполняет эту песню.

0: 8.45 в Новосибирске, друзья. Это итоги игры «Операция подмена». Сейчас разберемся, кто на самом деле в оригинале и достаточно давно исполнен загаданную, переделанную нами песню.
1: Итак, суперхит, в котором мы заменили музыку, стиль и немного текст, звучало задание вот так.

0: Goodbye. Друзья, напоминаем, что мы ищем с вами оригинал. Кто поет эту песню в оригинале? По содержанию надо догадаться. По исполнению похоже на Валерия Сюткина, но нет, это не он.
1: Ну,
0: какая
1: нет.
0: У него там песня про Лондон?
1: Ну, не было такого.
0: Не знаю, откуда Олег Газманов прискакал нам на Исаугусто.
1: Ну, там, наверное, тоже у него есть в репертуаре что-то подобное.
0: Вы подумали, что это Иракли и Лондон-Париж?
1: Вы были близки в плане того, что Лондон присутствует
0: Лондон,
1: в оригинальной песне?
0: Но не я уеду жить в Лондон, а наоборот, Лондон, goodbye. Поэтому Лепс и Тимати вычеркиваем. Был еще Вячеслав Бутусов и даже Люся Чеботина.
1: Ну а правильный ответ, друзья, конечно же, это группа
0: Кармен.
1: Лондон, goodbye.
0: Сейчас услышим от начала и до конца этот трек. Ну и goodbye, мы говорим сертификату на 1000 рублей. Безумно крутая шаурма угощает. Кому он достанется?
1: Первый верный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 6608.
0: Мы вас поздравляем.
2: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Буш».
3: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок внести пройти и получения находится на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
3: И раз.
4: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
5: Когда очень хочется додо пиццы.
4: До-до.
6: Каникулы в Китае. Level 11.
7: Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
8: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
9: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
11: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозная обновление и большое поступление одежды для офиса.
12: И зависти.
13: Значит, вместо обеда в приз.
14: Дорогой, у нас на ужин пицца.
15: Надеюсь, Додо.
4: Додо.
16: Какой прекрасный вид сверху.
17: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
18: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
19: Быстроном снижает цены.
20: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года гречневая крупа «Заринский крупяной завод» 800 грамм по 39,99.
21: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
19: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Радио нашего города. Юнитон.
4: Радио Юнитон.
3: Радио Юнитон. Только хиты.
4: Только хиты.
3: Стопроцентные.

0: Новосибирске 9 утра.
1: FM 107.

0: Первое утреннее шоу в прямом эфире радио «Юнитон» продолжает свою работу. Здравствуйте, доброе утро, друзья. 1 сентября, надо смириться. Ну все, все уже.
1: Ну уже, как говорится, знаешь, мы каждый год миримся. Всем доброго утра, друзья. Всех поздравляем с этим прекрасным днем. Учителям терпения, спокойствия.
0: Девчонкам, мальчишкам знаний.
1: Ну, кстати, от учителей у нас сегодня прилетают сообщения по нашей теме. Мы сегодня решили выяснить, а какой школьный предмет вам пригодился в вашей профессиональной деятельности,
0: да,
1: ну, или в
0: работе,
1: которой вы занимаетесь. Давайте почитаем ваши сообщения. Ну, например, вот нам сегодня многие учителя написали. Евгения написала: русский язык и литература, я учитель русского языка и,
0: да,
1: литературы.
0: Да, здорово, приятно.
1: Евгения, вас с праздником, вы там держитесь.
0: Если вы считаете, это день праздника.
1: Держитесь. Так, дальше. Марина написала: я чиновник. Писать правильно письма, русский язык необходим оказался. Вот, пожалуйста.
0: Да, здорово.
1: Дальше. Екатерина пишет: я в школе очень не любила урок физкультуры, а теперь занимаюсь организацией спортивных мероприятий.
0: Вот. Ну, классно же.
1: Еще давайте читать ваши послания. Вера пишет: работаю в торговле, ну и математика, особенно таблица умножения, ну, конечно, всегда необходима.
0: Я помню только в ритму 6,8, 48, 5,5, 25. Но остальное по необходимости. Грини написал в нашем телеграм-канале: работаю юристом на заводе. Ну и чтобы вот что-то такое, что нужное, прям юристов же не учили в школе, но обязательно нужен русский язык и математика. А в школе остались самые теплые воспоминания.
1: Еще написала Ирина: у меня урок труд. Почему? Потому что училась на повара-кондитера в пекарне, работает пекарем.
0: А там же вы, девочки, готовили, да?
1: Мы готовили.
0: Мы прям в разных местах были. Мы уходили в цех, а вы там, знаете ли, печеньки стряпали. Хитрющие какие. Ну, пригодилось же, здорово.
1: Наталья пишет: а мне пригодились уроки лепки из пластилина на уроках труда. Я, кстати, не помню, чтобы мы из пластилина лепили, но вот, видимо, кто-то лепил. Потому что очень давно уже работаю скульптором сладких фигурок из мастики.
0: Вот оно как.
1: Работаю с заказами кондитеров. Понимаете, да? Вот, ну, как все сложилось-то. А вы говорите, еще в школе вот учат тому, что мы не используем потом в жизни. Да вы посмотрите, там жизнь людей буквально меняется.
0: Я думал, жизнь людей буквально меняет, ты хотела сказать. Согласен, Юлечка, меняет.
1: Давайте еще. Ольга написала. Тут достаточно длинное сообщение. Она пишет: мне очень помог немецкий язык. Родственники переехали на ПМЖ в Германию, и я приехала подростком в первый раз к ним в гости. И вот, собственно, поехала, потерялась. Но не сказать, что и нашла выход, потому что знала немецкий язык. Не сказать, что это помогло в профессии,
0: но в жизни,
1: но в жизни очень даже пригодилось.
0: Я тоже по-немецки могу. Знаешь, как по-немецки лягушка...
1: Прехать?
0: Лягушка прыгает по дороге.
1: Нет.
0: Der лягушка... По дороге дер прыг, дер прыг, дер прыг.
1: Ну, в таком объеме немецкий я тоже знаю.
0: И хайсы, Артем.
1: Ну и давайте посмотрим на голосование. Мы вам предложили в наших социальных сетях самые, наверное, популярные предметы, самые нужные, наверное.
0: И пошла битва русского и математики. Математика обыгрывает русский, представляете?
1: Вот буквально час назад побеждал русский язык.
0: С самого начала шоу-пуш. С 6.55 практически русский был в лидерах. Все, математика ускакала вперед.
1: Сейчас 34% проголосовали за математику, 28% за русский язык. Третье место сейчас, вы не поверите, за физикой.
0: Физика.
1: Ну, хотя почему не поверите? Если вы
0: верим,
1: любите физику, и она вам пригодилась, очень даже поверите.
0: Нажимайте на кнопку, пишите еще, друзья. Ждем сообщений. До конца часа будем вместе с вами. И вместе с нами будет наш генеральный партнер — лаборатория Гемотест.
1: И в лаборатории Гемотест бархатный сезон в самом разгаре. Биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Просыпайся вместе

0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Давайте поиграем, друзья. Время подарков первым утренним. Мы обожаем раздавать их, тем более, когда есть помощники, нужные, классные и проверенные.
4: Вместе с нами наш друг и партнер, сеть супермаркетов «Быстроном», которая приготовила классный подарок победителю игры «Наоборот», сертификат на 1000 рублей. Ну а достанется он тому, кто справится с нашим заданием и сможет развернуть слово в нужном порядке. Мы вам берем слово. Мы берем слово.
3: Даем, берем.
4: Это, кстати,
3: едим,
4: слово один из товаров в сети супермаркетов «Быстроном». Вот
3: именно
4: это
3: там
4: вы можете на полках точно там найти. Мы озвучиваем его задом наперед. Вы пытаетесь все буквы поставить на место. Свои варианты максимально быстро присылаете к нам в Макс или Телеграм.
3: Ну, я думаю, быстро, прям секундное дело. Развернете все в обратном направлении и ответ получите. Обязательно. С вариантом ответа указывайте свой номер телефона.
4: Номер, на который нужно все присылать, 8-983-510-107, Макс Телеграм, пожалуйста. Ну и давайте переходить к заданию. Что же сегодня за слово у нас имеется?
3: Звучит забавно, но я это очень люблю. Особенно
4: итак,
3: в нужном направлении.
4: Что такое другой?
3: Т-т.
4: Т-т-р-гой. Он чужой, он другой.
3: А другие они бывают очень разные, интересные.
4: Классные.
3: Другой. Развернули к нам, отправили, через 3 минуты подводим итоги.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.16 в Новосибирске. Друзья, подводим итоги игры наоборот. Вот вообще, наоборот, это торобоан. А у нас слово наоборот сегодня звучало как другой.
1: Это слово, которое вам нужно развернуть
0: легко
1: в правильном направлении.
0: Быстро.
1: Ну и сегодня было достаточно, да, легко. И загадали мы то, что можно найти на полках сети супермаркетов Быстроном и прикупить, выбрать, да еще и что-то на свой вкус.
0: Другой — это йогурт и йогурт.
1: Именно. Именно так.
0: Ну,
1: давайте
0: классно,
1: смотреть,
0: подарки?
1: Кто быстрее всех с нашим заданием справился, кто отправился в гипермаркет, в сеть супермаркетов Быстроном для того, чтобы
0: да
1: купить
0: будет
1: себе
0: хорошо,
1: что-нибудь
0: да классно.
1: Классное.
0: Сертификат на 1000 рублей надо брать. Понятно, что нужно и можно быть первой. Максимально быстро нам писать, не забывайте указывать свой номер телефона в ответе, и победителем становится...
1: Наш слушатель, чей номер телефона заканчивается на 5409.
0: 5409, поздравляем.
2: Игра наоборот. В утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном». ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года салями «Омский бекон» 400 грамм по 169,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
3: Счастье есть.
4: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
3: «Додо».
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Подтянуть английский «Level 11».
3: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
6: Додо.
7: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
8: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
9: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, ну, вроде бы всех позвала.
10: А про пиццу не забыла?
6: Да-да.
11: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
12: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: FM 101.1.

0: щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш представляют программу «Не в зуб ногой». Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
3: 9:27 Новосибирске, это радио Юнитон, первое утреннее шоу и проект «Не в зуб ногой», который мы проводим вместе с Центром эстетической стоматологии «Светлая сторона».
4: Действительно, задаем важные вопросы стоматологам, люди, которым отвечают за наши с вами красивые улыбки, делают все, чтобы мы улыбались с вами чаще. Ну и сегодня мы вместе с нашим другом и партнером, с Центром эстетической стоматологии «Светлая сторона», тоже будем отвечать на вопрос, который наверняка иногда задают и наши юные слушатели.
3: Конечно, сейчас
4: сегодня...
3: девчонки-мальчишки едут на линейки и на классные часы.
4: Вот. Да и нам, взрослым, не помешает об этом напомнить.
3: Точно,
4: сегодня мы будем
3: точно.
4: Говорить про зубную щетку. Во-первых, как ее выбрать, ну и как часто ее нужно менять. Ответит на этот вопрос эксперт, главный врач Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона», врач-ортодонт Екатерина Вячеславовна Субоч.
3: Давайте разбираться, как выбирать и как часто менять.
5: Мы всей клиникой очень любим швейцарский бренд Curaprox. У него мягкая щетина из полиэстера, который не накапливает в себе влагу. Щетку меняем раз в 2-3 месяца и после перенесенных заболеваний. Это очень важно. Кстати, нашим пациентам, которые регулярно ходят на профгигиену, даже щетки покупать не нужно. Мы выдаем щетку в подарок после каждой процедуры профгигиены.
3: Вот такие
4: дела. Ну, наши юные слушатели ответственные. Они теперь точно знают, что каждые 2-3 месяца нужно
3: еще
4: подходить...
3: Еще и после болезни.
4: Вот, нужно подходить к родителям и говорить: «Мам, пап, давайте-ка щетку менять». Тем более, сейчас такие классные для детей есть. Необычные, какие-то человечками,
3: ну,
4: зверятами,
3: а
4: собачками
3: и
4: так далее.
3: А можно и на профгигиену отправиться в Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Теперь вы знаете, куда обращаться.
2: «Не в зуб ногой» в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта «Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
6: Что изменилось после лечения?
7: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
6: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: погода на радио Юнитон.
1: 9.33 в Новосибирске. Друзья, вы слушаете радио Юнитон. В первом утреннем шоу напомним о погоде на первый день осени.
2: Давайте посмотрим, что синоптики нам напророчили. Ничего слишком теплого не будет. Но вот сейчас по-прежнему достаточно прохладно. Ну, уже не 8 градусов, да? Уже не 8.
1: Это мы приходили 8.
2: Да, а плюс 12 уже сейчас на термометре.
1: Набираем обороты. Правда, в конце дня нас с вами ждет небольшой дождь. Имейте это в виду. Ветер юго-западный, порывы до 15 метров в секунду. И с градусами тоже будет все около плюс 15.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
4: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Да, друзья, у нас для вас доска настроения, реально существующее объявление, абсолютно невыдуманные
2: сочинения. Это даже не объявление, а сочинение сегодня. Да,
1: да, это картиночка поднимет настроение всем тем, кто провел лето, как наш герой Коля Бобров.
2: И сегодня у нас фрагмент действительно сочинения. Ну, как обычно, когда мы приходим в школу после летних каникул, часто мы пишем сочинение как раз на тему, как вы провели лето.
1: Коля написал.
2: Вот Коля написал немного, но, знаете, четко и по делу. Что написано? Значит, Коля Бобров, 3Б, сочинение.
1: Я бы попросил Колю повнимательнее писать слово «сочинение», там на «сочинение» похоже.
2: Итак, что же здесь написано? Как я провел лето? Сел я на коня и поскакал. Тык-дык, тык-дык. Потом слез. Все. Вот и все сочинение на тему,
1: скакал,
2: как
1: Коля.
2: Я провел лето.
1: Все лето проскакал.
2: Поскакал, тыгыдык, тыгыдык. Все, а потом он слез.
1: Потом друзья. Да. Это невыдуманная история, уже присутствует в нашей группе ВКонтакте, в Макс-канале и Телеграм-канале. Забирайте, пользуйтесь, комментируйте. Ну а всем девчонкам и мальчишкам, кто сейчас едет на автомобиле, идет пешком или на коне, мы поздравляем вас с началом учебного года.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз. О, вы уже здесь? А где скидка?
1: А скидка тому, кто забрал.
2: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. И Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрен 316-547-600-142-075.
3: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
4: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Нужна продленка? Школа «Интеллект».
6: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
7: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
8: И зависти.
6: Значит, вместо обеда в «Приз».
9: «Додо пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
10: «Додо».
11: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужен английский? Level 11.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
14: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209-13-33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
15: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
4: Привет. Одна и круглая.
3: Это как?
4: Как две половинки в додо. Пицца одна, а вкусов пара.
5: Додо. Мам, а мам?
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9.48 в Новосибирске, друзья. Это радио Юнитон, первое утреннее шоу. Мы сегодня тоже с разными эмоциями, как и вы, встречаем первый день осени и начало учебного года.
1: Ну вот, кстати, по поводу учебы мы сегодня говорили, вернее, соединяли наше учебное прошлое и рабочее настоящее.
0: Точно.
1: Мы выясняли, а какой школьный предмет вам пригодился в той работе, которой вы занимаетесь, в вашей профессии, возможно. Давайте еще несколько сообщений почитаем. Написал Анатолий. Он работает мастером монтажного участка и сервисного обслуживания окон из ПВХ.
0: Отлично. И нам надо такого специалиста.
1: Ему понадобились математика, геометрия и черчение. Ну, логично, да? Все абсолютно точно это нужно. Дальше давайте еще читаем ваши сообщения.
0: Давайте.
1: Денис пишет. Он работает в строительстве уже 18 лет. И ему, значит, пригодились. Математика, русский язык, английский, история, физика, физкультура. Ну, потому что иной раз приходится столько бегать.
0: Целый букет, да.
1: Или вот, например, Оксана написала, она работает провизором, ей понадобилась химия и биология. И оказывается, пишет нам Оксана, химии там много, фарм, не органика, а органика аналитическая. В общем, чего только нет, в общем, все это пригодилось. И еще парочку сообщений я прям оставила на финалочку.
0: Мы никуда не торопимся, все нормально.
1: Это скорее... из разряда философских размышлений. Ну, например, написал нам Виктор. Мне помогла химия, но не по работе, а на личном. Потому что, когда познакомились с будущей женой, между нами произошла химия, и мы до сих пор вместе.
0: На химии. Вы понимаете,
1: да? Или вот Анна написала. Из урока геометрии в жизни пригодилась только одна фраза. Что и требовалось доказать.
0: Отлично.
1: Вот на этом практически все. Осталось только на голосование посмотреть.
0: Давайте
1: оно
0: заглянем.
1: Продолжается в наших социальных сетях. Какой школьный предмет вам пригодился больше всего в вашей профессии или работе? Сейчас, внимание, друзья, на первом месте математика.

0: Вы прям ткните да носом
1: я тебе,
0: нас.
1: Я в машину сяду, тебе аудиосообщение запишу, если не прогрею.
0: Что мне, вернее? Ты давай всем нам утром в эфире.
1: Там не все можно в эфир будет выдавать, но ладно, разберемся. До завтра, да ого-го, колесо тоже. Все, пора, поскакали дальше. На сегодня наш ансамбль с вами прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
0: Артем Фадеев.
1: Всем пуш.
0: Счастливо.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок внести пройти и получения находится на сайте promo.com.ru. Количество призов ограничено.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Можно и без повода. Букет СИП.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
5: Баба Яга, а сколько тебе лет?
6: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
5: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
6: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
7: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
11: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
12: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
13: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
15: Jam, pump it up while your feet are stomping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня к вечеру в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 15 градусов.

0: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
1: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
2: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
3: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
4: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
1: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
7: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
8: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
10: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
11: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в «Приз». Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды.
14: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
16: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
17: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет! На радио Юнитон настало время забавных новостей. У микрофона Дарья Макарова. Поехали! Расскажу о том, как в подвале одного дома в Бельгии рабочие обнаружили золотой клад. Они производили в подвале дома ремонтные работы и нашли замурованный в стене ящик. А внутри лежало больше 40 золотых слитков и около 4000 старинных монет. Общая стоимость находки оценивается примерно в 9 миллионов евро. Полюбовавшись на золото, владельцы здания сообщили о драгоценном кладе в полицию. Сейчас представители власти пытаются выяснить, откуда взялось богатство и кого можно законно считать владельцем.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Шеф, нам снова повышают аренду.
2: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
3: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Здорово и в ресторане. Букетси.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
7: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: Какой прекрасный вид сверху!
10: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
11: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
14: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
15: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
14: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня к вечеру в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 15 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
3: How can I say what I'm feeling? If I don't know how to move, how can I say what I believe in? If I only believe in you.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
4: Ага.
3: О, вы уже здесь?
4: Ага.
3: А где скидка?
5: А скидка тому, кто забрал.
6: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-642-075.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291.

0: Диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
2: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
1: Это как?
2: Боулинг! Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
1: Всем классом?
2: Конечно. И детям радость. И нам? Дорожки, шары, еда.
3: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
7: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске полдень.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Самой денежной рабочей специальностью этим летом в Новосибирской области оказалась профессия сварщика. По данным сервиса «Авито Работа», среднее зарплатное предложение для таких мастеров достигло 215,5 тысяч рублей в месяц. На втором месте по уровню дохода механики, на третьем – гипсокартонщики. В список наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий также попали автомеханики и автомаляры, плиточники и каменщики. 78% новосибирцев никогда не опаздывают на работу. Опрос, посвященный пунктуальности, провел сервис «Суперджоб». Оказалось, что постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Лишь 4% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю. Главным образом опоздания связаны с дорожной обстановкой и работой общественного транспорта. Российских учителей научат работать с искусственным интеллектом. Как пообещали в Минцифры, освоить инструменты на основе нейросети педагоги смогут бесплатно. Запись на курсы откроется на госуслугах в наступившем сентябре, пишет «Парламентская газета». Ожидается, что электронный разум поможет сделать уроки более интересными. Астрономическая осень в России наступит 23 сентября, в день равноденствия, когда продолжительность дня и ночи на всей планете будет почти одинаковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на астрономов. За сутки до равноденствия можно будет наблюдать одно из наиболее заметных астрономических событий месяца – максимальную яркость Венеры. В телескопе планета будет выглядеть как тонкий серп. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха около 15 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
1: Что изменилось после лечения?
2: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется, улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
1: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
5: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок внести пройти и получения находится на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
2: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
1: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
2: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
3: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ты так быстро подружился с преподавателем?
6: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
7: Додо.
8: Можно и до свадьбы. Букетси.
5: Дорогой, у нас на ужин пицца.
9: Надеюсь, Додо?
7: Додо.
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня к вечеру в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 15 градусов.

0: Реклама. Английский для детей Level 11.
1: Петрович, наливай.
2: Наливаю.
3: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
1: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
3: А, Брозекс. Наливай.
2: Наливаю.
4: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
6: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
7: Образовательный комплекс «Интеллект» — это небольшие классы, сильные педагоги и современная образовательная среда, где каждый ребенок получает максимум внимания. Приглашаем на экскурсию и пробный день. Дуся Ковальчук, 250, телефон 242-72-12. Образовательный комплекс «Интеллект».
8: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
9: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
10: Счастье есть!
11: Конечно, ведь есть Додо Пицца.
12: Додо.
13: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
14: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
15: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах.

0: лишней рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа».
1: 335-72-05. Draining colors into black and white.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске подходит к завершению основная программа дорожного ремонта на этот год. Ее выполнение достигло 99%. По словам мэра Максима Кудрявцева, работы окончены на 31 из 34 объектов. Асфальтобетоном покрыта площадь 493 тысячи квадратных метров. На все выполненные работы подрядчики предоставили гарантийные обязательства. Парк имени Кирова в Новосибирске закроют на двухлетнюю реконструкцию. К работам рассчитывают приступить в следующем сезоне. Информагентство «Новосибирск» передает, что проект благоустройства готов. На его разработку ушло больше времени, чем планировалось, из-за особенностей рельефа площадки. Работодателям в России запретили устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей возрастом до 3 лет. Об этом РИА Новости сообщили в университете имени Плеханова. Если условие об испытательном сроке будет внесено в трудовой договор, оно будет считаться недействительным. Увольнение сотрудницы, не прошедшей такое испытание, также будет теперь незаконным. Масштабный эксперимент по оценке поведения школьников стартовал в России. В нем принимают участие по 10 заведений от каждого региона. Оценивать поведение предполагается по 3-бальной шкале – образцовое, допустимое и недопустимое. Будут учитываться несколько критериев, в том числе соблюдение дисциплины, социальные взаимодействия, личностные качества и учебная активность. Если эксперимент окажется успешным, систему планируют распространить на все школы со следующего учебного года. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха около 15 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа с Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк». Только мне за...

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
2: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
4: Привет. Одна и круглая.
3: Это как?
4: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
5: Додо.
6: Заговорить на английском. Level 11. Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
7: Где-где?
8: В радиотехнике!
6: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» — это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
10: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Привет! Как настроение?
12: Безумное!
11: Как аппетит?
12: Еще безумнее!
11: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
13: Баба Яга, а сколько тебе лет?
14: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
13: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
14: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
18: «Додо».
19: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
20: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня к вечеру в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 15 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Каникулы в Китае. Level 11.
4: Какой прекрасный вид сверху!
5: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
6: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Ты так быстро подружился с преподавателем?
8: Ха, я принес на пары «Додо» пиццу.
9: «Додо».
10: «Гигас» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «Гигас» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
11: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: кабинета. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогой, у нас на ужин пицца.
2: Надеюсь, Додо.
3: Додо.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Быстроном снижает цены.
7: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года набор конфет «Эншафе Новосибирск». Экстра 460 грамм по 499,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
6: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
8: КПД «Газстрой». Золотой знак. Надежный застройщик России 2025 года.
9: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
10: Мам! А мам? Мам!
11: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
12: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Похолодание в Новосибирске надолго не задержится. Как передает НГС со ссылкой на синоптиков, постепенное повышение температуры воздуха ожидается уже после 3 сентября. Кроме того, согласно предварительному прогнозу на первую декаду месяца, в регион может вернуться жара до плюс 28 градусов. О погоде на завтра в конце выпуска. В России остаются нераспроданными порядка 400 тысяч новых автомобилей. Масштабы затоваривания оценил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, суммарные стоки соответствуют примерно трехмесячному объему продаж. Такой расклад Целиков назвал приемлемым. К 1 сентября в России подорожали цветы, сообщает «Коммерсант». Средняя стоимость букета увеличилась на 6% в годовом выражении и превысила 3000 рублей. Самыми популярными цветами в августе стали розы, хризантемы, альстромерии, пионы и гвоздики. Также в преддверии Дня знаний подскочил спрос на сезонные георгины и гладиолусы. В наступившем сентябре россиян ждет обычный рабочий график. Согласно производственному календарю, из 30 дней месяца 22 будут рабочими, а 8 – выходными. Дополнительных дней отдыха не будет. В сентябре нет государственных праздников, соответственно, и сокращенных рабочих дней перед ними также не предусмотрено. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет на радио Юнитон. Настало время забавных новостей. У микрофона Дарья Макарова. Поехали! Расскажу о том, как в подвале одного дома в Бельгии рабочие обнаружили золотой клад. Они производили в подвале дома ремонтные работы и нашли замурованный в стене ящик. А внутри лежало больше 40 золотых слитков и около 4000 старинных монет. Общая стоимость находки оценивается примерно в 9 миллионов евро. Полюбовавшись на золото, владельцы здания сообщили о драгоценном кладе в полицию. Сейчас представители власти пытаются выяснить, откуда взялось богатство и кого можно законно считать владельцем.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Что изменилось после лечения?
1: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
0: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
3: «Додо».
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
6: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
7: Счастье есть.
8: Конечно, ведь есть «Додо пицца».
3: «Додо».
9: С 1 сентября рынок логистики изменился. Ваш надежный партнер Byte Transit Expedition на 100% готов к новым реалиям. Мы уже внедрили электронные транспортные накладные и готовы организовать логистику вашего бизнеса быстрее, проще и с наименьшими затратами. Byte Transit Expedition – современное решение для современной логистики. Связь с отделом логистики 347-45-65. 347-45-65.
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
11: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
12: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
13: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Баба Яга, а сколько тебе лет?
17: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
16: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
17: Они и есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
18: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
21: Так, ну, вроде бы всех позвала.
22: А про пиццу не забыла?
3: Да-да.
23: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
24: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше 0.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок вместе проведения получения находится на сайте promo.ru. Количество призов ограничено.
1: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает.

0: Александр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Додо пицца. Счастье, которое можно попробовать на вкус.
1: Додо.
2: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте микрофонд.ру в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
4: Ты так быстро подружился с преподавателем?
5: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
1: «Додо».
0: КПД «Газстрой». Первые по надежности.
6: Что изменилось после лечения?
7: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
8: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
1: «Додо».
9: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
10: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
11: Держи дистанцию 3 секунды.
12: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
14: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске разработают концепцию благоустройства площади Гарина-Михайловского, для чего собираются провести специальный конкурс. Как сообщили в мэрии, его объявят на днях архитектуры с 17 по 19 сентября. Результатом должен стать эскизный проект благоустройства площади, который будет представлен на градостроительном совете. 21 выездную проверку владельцев автобусов и такси провели в Новосибирской области с начала года. По итогам оформили 129 административных протоколов. Чаще всего компании привлекали к ответственности за нарушение правил перевозки, неисправные или переоборудованные автомобили и водителей, которые не прошли предрейсовый медосмотр. Рейды проводят специалисты регионального Минтранса, ГАИ, Ространснадзора и прокуратуры. В апреле-июне в России увеличился спрос на непродовольственную продукцию длительного пользования. Об этом говорят данные Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Особенной популярностью пользовались китайские товары, в том числе автомобили, бытовая техника и электроника. По мнению аналитиков, интерес к крупным покупкам вырос на фоне высоких инфляционных ожиданий. Люди спешат побыстрее обзавестись необходимыми товарами, пока те не подорожали еще сильнее. Математику назвали самой сложной дисциплиной в начальной школе. Такой вывод следует из шкалы трудности учебных предметов СанПин, передает РИА Новости. По этой классификации математике поставили 8 баллов. На втором месте оказались русский и иностранные языки, которые набрали 7 баллов. На третьем месте по сложности информатика и окружающий мир, заработавшие по 6. Самыми простыми оказались физкультура, технология, изобразительное искусство и музыка. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: 10 лет в прямом эфире, 80 тысяч часов бодрого настроения, более 70 тысяч самых зажигательных песен, несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они, Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день, раньше всех, на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогой, у нас на ужин пицца.
2: Надеюсь, Додо?
3: Додо.
4: С 1 сентября рынок логистики изменился. Ваш надежный партнер Byte Transit Expedition на 100% готов к новым реалиям. Мы уже внедрили электронные транспортные накладные и готовы организовать логистику вашего бизнеса быстрее, проще и с наименьшими затратами. Byte Transit Expedition – современное решение для современной логистики. Связь с отделом логистики 347-45-65. 347-45-65.
5: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз – супер!

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Счастье есть!
5: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
4: «Додо».
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Так, ну, вроде бы всех позвала.
11: А про пиццу не забыла?
4: Да-да.
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: look at you. Реклама.
1: Какой прекрасный вид сверху!
2: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
3: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Быстроном снижает цены.
5: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года кофе Nescafé Gold 190 грамм по 549,90.
6: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
4: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Можно и без повода. Букет Сим. Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
6: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Эй, вы, двое из ларца! Сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
9: Ага.
8: О, вы уже здесь?
9: Ага.
8: А где скидка?
10: А скидка тому, кто забрал.
11: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38.
6: ИП Петрунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-642-075.
12: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
13: Шеф, нам снова повышают аренду.
14: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
15: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Makiinski.ru. Повторяю, Makiinski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку.
6: Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: девчонки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Баба Яга, а сколько тебе лет?
3: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
2: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
3: Они есть новые. В центре стоматологии Белой аптеки делала.
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
6: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
5: Это как?
6: Боулинг! Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
5: Всем классом?
6: Конечно! И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
7: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников и три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи! Играй!
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Уникальный проект придумал к своему сотому сезону Новосибирский театр «Глобус». Речь идет о цифровом музее, аналога которого в России еще не было. Об этом рассказала директор учреждения Татьяна Людмилина. Виртуальный музей будет представлять собой интерактивную платформу с архивными документами, фотографиями и видеозаписями, рассказывающими об истории театра. К реализации идеи «Глобус» приступит в начале следующего года. Результат ожидается в 2029-м. Работодателям в России запретили устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей возрастом до 3 лет. Об этом РИА Новости сообщили в университете имени Плеханова. Если условия об испытательном сроке все же внесут в трудовой договор, оно будет считаться недействительным. Увольнение сотрудницы, не прошедшей такое испытание, также будет теперь незаконным. Количество компаний связи в России за год сократилось на 6%, а с 2019-го их число уменьшилось примерно на треть. Таковы данные сервиса «Русфайл». В первую очередь с рынка уходят небольшие операторы. Они закрываются или объединяются с более крупными организациями. По мнению экспертов, ослабление конкуренции создает предпосылки для роста тарифов на услуги связи. Около трети новосибирцев считают профессию учителя престижной. Как показал опрос сервиса «Суперджоп», больше всего сторонников этой точки зрения среди респондентов от 35 до 45 лет. При этом 55% горожан уверены, что социальный статус учителя за последние 10 лет снизился. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Петрович, наливай!
3: Наливаю!
4: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
2: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
4: А, Брозекс. Наливай.
3: Наливаю!
5: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
7: Что изменилось после лечения?
8: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
9: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ну что, опять учебный год? Дети, уроки, собрания.
11: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
10: Это как?
11: Боулинг! Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
10: Всем классом?
11: Конечно! И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
12: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников и три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
13: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
14: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
15: И зависти.
13: Значит, вместо обеда в «Приз».
16: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-3636.
17: Здорово и в ресторане. Букетси.
18: С 1 сентября рынок логистики изменился. Ваш надежный партнер Byte Transit Expedition на 100% готов к новым реалиям. Мы уже внедрили электронные транспортные накладные и готовы организовать логистику вашего бизнеса быстрее, проще и с наименьшими затратами. Byte Transit Expedition – современное решение для современной логистики. Связь с отделом логистики 347-45-65. 347-45-65.
19: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
18: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше 0.

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
3: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
4: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
6: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
8: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
9: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.

0: Сроки проведения с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок внести партии и получения находится на сайте promo.telecom.ru. Количество призов ограничено.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Баба Яга, а сколько тебе лет?
3: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
2: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
3: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: пешеходов.
1: Они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В нашем городе 17.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: Друзья, в начале часа на нашей волне будем слушать новости. В эфирной студии уже появился Павел Николаев. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. В Новосибирске участились случаи возгорания мусора и сухой травы. С января в мэрии насчитали 522 инцидента, что примерно в полтора раза больше прошлогодних показателей. Треть

0: всех таких пожаров – это горение отходов в контейнерах, на лестничных площадках, в мусорных камерах домов и возле подъездов. Чаще всего они возникают из-за неосторожного обращения с огнем. С 15 сентября безвизовый срок пребывания российских туристов в Таиланде сократится с 60 до 30 дней. Соответствующий указ издало правительство королевства. Таким образом, страна борется с теми, кто злоупотреблял действующими правилами и фактически жил в Таиланде. По мнению туроператоров, абсолютное большинство туристов не заметят изменений, так как отдыхают в стране не более 3 недель. Россияне чаще всего хотят провести бархатный сезон в Турции, Белоруссии, Узбекистане, Таиланде и Армении. Таковы данные исследования сервиса бронирования гостиниц «Отелло». Отмечается также, что в прошлом году в первую пятерку вместо Таиланда и Армении входили Казахстан и Грузия. Виртуального дегустатора десертов создали в России. Он работает на основе искусственного интеллекта. ТАСС передает, что нейросеть анализирует данные этапов производства сладостей и оценивает их вкус по 10-бальной шкале. Сейчас такие заключения выдают дегустационные комиссии. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше 0. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон» новости.

0: вами Алексей Харитонов на радио Юнитон.
1: А я, друзья, не устаю удивляться природе в этом году. Ну вот судите сами. 1 июня, как включили тумблер, так лето и наступило. А 1 сентября, как будто бы кто-то выключил, и лето закончилось. Все по расписанию. 1 сентября на календаре, осень наступила, и это чувствуется во всем. Ну, в первую очередь это чувствуется в погоде. Сейчас за окном эфирной студии плюс 12 градусов. Как-то промозгло, как-то сыро, пасмурно. В общем, осень во всей своей красе. Но я уверен, что это ненадолго. Очень скоро бабье лето в Новосибирск вернется. Собственно, как вернулся я в эфирную студию после небольших дней выходных. С вами с этого часа и до 20.00 музыкальный ведущий Алексей Харитонов. Всем большой привет, всем здравствуйте. Ну а тех, кто пошел в школу, я поздравляю с этим очень важным событием. Первоклашкам отдельный привет.
2: Вы слушаете

0: на все 107 сразу после рекламы. Реклама.
1: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
2: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
3: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
4: И зависти.
2: Значит, вместо обеда в «Приз».
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
7: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
8: Додо.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: С 1 сентября рынок логистики изменился. Ваш надежный партнер Byte Transit Expedition на 100% готов к новым реалиям. Мы уже внедрили электронные транспортные накладные и готовы организовать логистику вашего бизнеса быстрее, проще и с наименьшими затратами. Byte Transit Expedition – современное решение для современной логистики. Связь с отделом логистики 347-45-65. 347-45-65.
2: Я опять учусь в школе. Только теперь со своим ребенком. Школа, кружки, уроки и все на родителях.
3: Поэтому мы выбрали школу «Интеллект». После школы встретят, сделают домашнее задание и все кружки в одном месте. А вечером мы просто семья. Школа «Интеллект», когда все продумано за вас. Дуся Ковальчук, 250. Телефон 242-72-12.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Макии. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Макии. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
6: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
8: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
9: Где-где?
10: В радиотехнике!
8: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
11: Быстроном снижает цены!
12: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков по 299,90.
13: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
11: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
16: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
17: «Додо».
18: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
19: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 17 часов и 31 минута в Новосибирске. Пришло время говорить о погоде. Друзья, у нас прогноз на среду, 2 сентября. Что же обещают нам синоптики? Обещают ночью и днем небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура этой ночью плюс 5, плюс 7. Уже очень прохладно ночами. Завтра днем тоже не жарко. 12-14 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. Teardrops in the night. Teardrops in an ocean. Four walls painted white.

0: Сейчас, друзья, в нашей видеотрансляции я смотрю на тяжелые тучи, которые нависли над Новосибирском, и понимаю, все-таки успели мы с погодой, все-таки успели мы с теплом на улице отгулять, отпраздновать десятилетие утреннего шоу «Пуш». В прошлую субботу в эфире в центре города была наша выездная радиостудия. То есть вещали именно оттуда. В ней работали, конечно же, бессменные ведущие утреннего шоу «Пуш» Юля Бардина, Артем Фадеев. Праздник, как мне кажется, получился. Очень много приходило слушателей за все 4 часа эфира. Ну а если вы по каким-то причинам туда не попали, ищите фотографии яркие, сочные, красочные в наших социальных сетях. И, я думаю, насладитесь тем, что происходило там, на площадке перед кинотеатром «Пуш». Обеда. Ну, а если и фотографии найти не получится, то просто советую по утрам включать Юнитон и слушать утреннее шоу «Пуш». Ведь ребята уже в эфире 10 лет.
1: 10-й раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: КПД «Гастрой». Более 20 лет строим будущее.
3: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
4: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
3: Это как?
4: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
3: Всем классом?
4: Конечно. И детям радость. И нам?
5: Дорожки, шары, еда.
6: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
7: Какой прекрасный вид сверху.
8: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
9: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
11: Ага.
10: О, вы уже здесь?
11: Ага.
10: А где скидка?
12: А скидка тому, кто забрал.
13: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-642-075.
14: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
17: «Додо».
18: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
19: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
21: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
22: Привет! Как настроение?
23: Безумное!
22: Как аппетит?
23: Еще безумнее!
22: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
24: Субъектам предпринимательства в Фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209-13-33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
25: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
26: «Додо».
27: Мам, а мам? Мам!
28: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
29: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
30: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: И пусть сегодня за окном полдня моросит дождик, пусть уже как-то повеяло осенью, все равно в эфире у нас еще покатки летние позитивные хиты. Кунг в финале часа Galaxy. Что ж, провожаем этот час, встречаем следующий и встречаем Павла Николаева, который здесь, в эфирной студии, готов рассказать нам самые последние новости. Но вначале сверяем часы. 18.00 в нашем городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Похолодание в Новосибирске надолго не задержится. Как передает НГС со ссылкой на синоптиков, постепенное повышение температуры воздуха ожидается уже после 3 сентября. Кроме того, согласно предварительному прогнозу на первую декаду месяца, в регион может вернуться жара до плюс 28 градусов. О погоде на завтра в конце выпуска.

0: Работодателям в России запретили устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей возрастом до 3 лет. Об этом РИА Новости сообщили в университете имени Плеханова. Если условия об испытательном сроке все же внесут в трудовой договор, оно будет считаться недействительным. Увольнение сотрудницы, не прошедшей такое испытание, также теперь будет незаконным. Количество компаний связи в России за год сократилось на 6%, а с 2019-го их число уменьшилось примерно на треть. Таковы данные сервиса «Русспрофайл». В первую очередь с рынка уходят небольшие операторы, они закрываются или объединяются с более крупными организациями. По мнению экспертов, ослабление конкуренции создает предпосылки для роста тарифов на услуги связи. В апреле-июне в России увеличился спрос на непродовольственную продукцию длительного пользования. Об этом говорят данные Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Особенной популярностью пользовались китайские товары, в том числе автомобили, бытовая техника и электроника. По мнению аналитиков, интерес к крупным покупкам вырос на фоне высоких инфляционных ожиданий. Люди спешат побыстрее обзавестись необходимыми товарами, пока те не подорожали еще сильнее. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио

0: И еще раз пожелание доброго вечера всем, кто мокнет по дороге домой, а также тем, кто закончил работу и уже сидит дома и слушает радио «Юнитон». 18.09 в Новосибирске. А давайте-ка, друзья, проверим, насколько быстро вы способны реагировать, насколько оперативно вы откликнетесь на призыв звонить в прямой эфир. Напомню, номер 209-05-07. У нас скоро запланирована игра «Урок музыки». И тот, кто дозвонится, тот, кто прорвется к нам в прямой эфир, будет бороться у нас за призы и подарки. 209-05-07, телефон прямого эфира. Через 3 минуты мы начинаем играть.
1: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Итак, 18 часов и почти 13 минут в сибирской столице. Время начинать. Время начинать игру «Урок музыки». Итак, друзья, еще раз напомню, 209-05-07, телефон прямого эфира. И, похоже, есть у нас уже телефонный звонок. Я снимаю линию номер 3 сейчас. Алло, алло.
3: Да, добрый вечер.
2: Добрый вечер, да. Наверное, уже вечер наступил. Давайте знакомиться. Алексей зовут меня, а вас?
3: Вадим.
2: Вадим дозвонился, и Вадим желает у нас получить призы и подарки. Вадим, сейчас я расскажу в двух словах, что необходимо делать. Я через несколько мгновений дам вам удивительный факт из мира музыки. Вам нужно будет отгадать, я его придумал или это чистейшая правда. То есть играем по типу верю-не верю. Я вам факт, а вы мне говорите, правда это или вымысел. И если вы попадаете в десяточку, вам подарок от центров развлечений «Аполло» и «Квантум». Два билета, вы пойдете в гости, вы будете играть в боулинг, вы будете отдыхать на все 107%. Как вам такое?
3: Пробуем.
2: Пробуем. А вообще, давайте, пока еще игра не началась, спрошу, как настроение, как первый день осени у вас прошел?
3: Да неплохо, в рабочем режиме. Дети в школу, кто-то в училище кадетское.
2: Угу.
3: Маша уже выучилась и уже не надо.
2: Угу. Ну, одной проблемы меньше, да?
3: Одной проблемы меньше. Ну да, там другая проблема, там уже внуки.
2: О, это да. Но это очень приятные хлопоты, поэтому я вам пожелаю терпения, еще раз терпения, ну и побольше позитива в жизни. Сейчас, я надеюсь, мы выиграем. Мы будем говорить про певицу Тейлор Свифт. Слышали про такую? Тейлор Свифт.
3: Не любитель, конечно.
2: Ну, понятно, не любитель. Но я вам скажу, что это самая богатая певица в мире. У нее денег, как у нас вот за баней кое-чего. Поэтому о ней пойдет речь сейчас, Вадим. Тейлор Свифт завоевала более 14 премий Грэмми. Это мое утверждение. Как вы считаете, это правда или я придумал? Больше 14 премий Грэмми у певицы Тейлор Свифт.
3: Наверное, да.
2: Логика какая? Если она самая богатая певица в мире, значит, ну а почему и такие вершины не могут быть, да, достигнуты ею в жизни? Да, отвечает Вадим. Вадим, это ваша... как бы финальное утверждение, позвольте спросить.
3: Да.
2: Да. Да. То есть вы считаете, что более 14 премий Грэмми у Тейлор Свифт? Я не буду...
3: Ну, нужно говорить 14 и более.
2: 14 вот и более. Да я не буду вас даже с пути истинного сбивать. Это верно! Это правда. Более того, Тейлор Свифт стала первой женщиной в истории, 4 раза выигравшей... в главной категории «Альбом года». Вот откуда деньги у человека. Но это я так. У вас, Вадим, 2 билета в центре развлечений «Аполло» и «Квантум». Мы вас от души еще раз поздравляем.
3: Спасибо.
2: Аплодисменты в эфире. А как получить билеты, мы рассказываем уже за пределами нашего прямого эфира. Друзья, игра «Урок музыки» на сегодня завершена.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
4: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
5: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
4: Это как?
5: Боулинг! «Аполло» и «Квантум». Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
4: Всем классом?
5: Конечно! И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
6: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников и 3 варианта праздника на выбор. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы.
2: Реклама. Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
3: Где-где?
4: В радиотехнике!
2: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» — это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
6: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
7: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
8: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.

0: акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок вместе пройти и получения находится на сайте promo.com.ru. Количество призов ограничено.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
3: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
4: Легендарно.
5: Додо.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: КПД «Газстрой». Собственное производство.
8: С 1 сентября рынок логистики изменился. Ваш надежный партнер «Байт-Транзит Экспедиция» на 100% готов к новым реалиям. Мы уже внедрили электронные транспортные накладные и готовы организовать логистику вашего бизнеса быстрее, проще и с наименьшими затратами. «Байт-Транзит Экспедиция» – современное решение для современной логистики. Связь с отделом логистики 347-45-65. 347-45-65.
9: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Что изменилось после лечения?
9: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
10: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк».
12: Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
13: Держим курс на «Маяк». Сибиряком гвардейцев 47.
14: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
15: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Подтянуть английский. Level 11.
17: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
5: Додо.
18: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 18:33 в Новосибирске. Говорим о погоде, друзья. Слушаем прогноз на среду, 2 сентября, второй день осени. Синоптики обещают нам небольшой дождь и ночью, и днем. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Ночная температура плюс 5, плюс 7. Ночи уже, можно сказать, холодные. Завтра днем тоже не жарко. 12-14 градусов выше 0.

Первый вечер осени мы, друзья, проводим вместе. Факт приятный. И вот тем, кто настроен на 107 FM, персональное мерси лично от меня. Лично от меня мерси летит вот в эту самую минуту. Друзья, если любите не просто слушать музыку, сейчас ловите информацию о призах, которые можно заполучить в нашем утреннем шоу «Пуш» у Юли Бородиной и Артема Фадеева. В игре «Улыбка на

присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день». Какой прекрасный вид сверху!
1: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
2: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
6: Что изменилось после лечения?
7: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
8: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужен английский? Level 11.
10: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209 13 33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
11: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
13: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
14: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
15: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
16: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
17: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
18: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать. А мы продолжим стараться для вас.
19: Додо. 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: А может...
1: Конечно, лето в этом году было шикарным, друзья, но вот это не повод уже мечтать о снеге. Диджей Антонио в финале часа «Снегом стать» рано-рано запел он свою песню. А вот поговорить о произошедшем сегодня самое время. Ждем Павла Николаева, ждем итоговый выпуск новостей на волне 107 FM. 19.00 в Новосибирске.
2: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
3: В эфире служба информации Радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. На Новосибирской ТЭЦ-2 сменился руководитель. По сообщению пресс-службы СГК, эту должность занял Сергей Стуков, сменив Игоря Точилина. Сергей Анатольевич Стуков работает в сфере энергетики более 30 лет. До недавнего времени он занимал должность главного инженера ТЭЦ-5, а ранее заместителя главного инженера ТЭЦ-3. В Новосибирске подходит к завершению основная программа дорожного ремонта на этот год. Ее выполнение достигло 99%. По словам мэра Максима Кудрявцева, работы окончены на 31 из 34 объектов. Асфальтобетоном покрыта площадь 493 тысячи квадратных метров. На все выполненные работы подрядчики предоставили гарантийные обязательства. В Новосибирске разработают концепцию благоустройства площади Гарина-Михайловского, для чего собираются провести специальный конкурс. Как сообщили в мэрии, его объявят на днях архитектуры с 17 по 19 сентября. Результатом должен стать эскизный проект благоустройства площади, который будет представлен на градостроительном совете. Уникальный проект придумал к своему сотому сезону Новосибирский театр «Глобус». Речь идет о цифровом музее, аналога которого в России еще не было. Об этом рассказала директор учреждения Татьяна Людмилина.

0: Виртуальный музей будет представлять собой интерактивную платформу с архивными документами, фотографиями и видеозаписями, рассказывающими об истории театра. К реализации идеи «Глобус» приступит в начале следующего года. Результат ожидается в 2029-м. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше нуля. На сегодня новостей больше нет. Оставайтесь с нами. Всего доброго.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: слушаете Радио Юнитон. В эфире диджей Алексей Харитонов.
1: А фамилия моя

0: Это дуэтная работа Сергея Лазарева и Полины Гагариной на радио Ньютон. Happy End. Мне кажется, у этих музыкантов действительно в жизни все happy, востребованы не только на сцене, не только на концертах. У них все неплохо с карьерой на ТВ. Вот Сергей Лазарев основательно осел в шоу «Ну-ка, все вместе». А Полина Гагарина этой осенью снова будет сидеть в жюри шоу «Голос дети». В сентябре в этом месяце премьера, так что ждем, будем смотреть, будем болеть.
1: Радио нашего города.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Юа. Номер 319-547-687-251.
2: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
4: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
5: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
6: Легендарно.
7: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: С 1 сентября рынок логистики изменился. Ваш надежный партнер Byte Transit Expedition на 100% готов к новым реалиям. Мы уже внедрили электронные транспортные накладные и готовы организовать логистику вашего бизнеса быстрее, проще и с наименьшими затратами. Byte Transit Expedition – современное решение для современной логистики. Связь с отделом логистики 347-45-65. 347-45-65.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
12: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру
13: потолок в санузел в подарок.
14: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
15: Квартиры в жилом комплексе.
16: Такой джакузи.
17: Только просто мост.
18: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
19: Шеф, нам снова повышают аренду.
20: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
21: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Makiinski.ru. Повторяю, Makiinski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Баба Яга, а сколько тебе лет?
23: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
22: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
23: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
24: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
25: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
26: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
27: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
28: Додо.
29: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
30: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
29: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
31: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
32: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 19:33 в Новосибирске. Прогноз погоды на завтра, среду, 2 сентября. По данным Западносибирского метеоагентства, в Новосибирске в ближайшие сутки ожидается небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Ночная температура плюс 5, плюс 7. А завтра днем в Новосибирске 12-14 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Буш. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

чувствуете, друзья, как сразу сменилось настроение, когда, оторвав лист календаря, мы обнаружили там месяц сентябрь. Осень пришла, школьная пора, пора листопадов, пора длинных прохладных вечеров, но в то же время это пора романтиков, которые любят красивую музыку. Вот одна из таких работ для всех, кто любит помечтать, аурадионный рок-мафия «Friends» на волне 107 FM. На часах 19:45, ну а мы идем дальше.

0: Реклама. КПД «Газстрой». Строим твою историю.
1: Нужна продленка? Школа «Интеллект».
2: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
3: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
9: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
8: Значит, вместо обеда в «Приз».
11: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Английский для детей. Level 11.
15: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
16: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗ-СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицце». Это значит, надо пробовать.
18: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
19: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. Душа.

0: Ну вот, друзья, под конец дня в некоторых районах Новосибирска небо сделало подарок тем, кто любит наслаждаться солнечными лучами. Закат будет красивым, и тучи, и солнце. В общем, работаем на контрасте. Вот такой он первый день осени. 1 сентября. Моя эфирная смена сегодня завершена. Последние 3 часа с вами был Алексей Харитонов. А далее коллега Алексей Куприянцев и «Танцпол». Вечерняя танцевальная музыка для тех, кто любит наслаждаться волной 107 FM. Всем пока, до новых встреч в эфире. 20:00 в Новосибирске.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Здорово и в ресторане. Букетсип.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В Додо Комбо из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
3: Додо.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
6: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
7: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
3: Додо.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
11: Скажи, зубную щетку как часто нужно менять?
12: Не знаю.
11: А брекеты сколько носят?
12: Да я не в курсе.
11: А лечить зубы больно?
12: Да я не в зуб ногой.
5: Пора вызывать эксперта. Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше нуля.
0: Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: на 107 FM. Реклама. Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
0: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
4: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
5: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
6: И зависти.
4: Значит, вместо обеда в «Приз».
7: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
8: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать. А мы продолжим стараться для вас. «Додо».

0: пешеходов они благодарят реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Новосибирск. Новосибирск. 107 FM.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Мам! А мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: нашего города. «22.00» в Новосибирске.
1: FM 107.

0: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай, видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше нуля.
0: Радио.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
7: Радио «Юнитон».

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем 12-14 градусов выше 0.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.
2: Listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Юнитон. FM 107. FM 107. Радио нашего города. Я

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

Радио нашего города. Радио Юнитон. Teardrops in the night, teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
3: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-14 градусов.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт-Дент».

0: Первое утреннее шоу стартует в расписании в 6.55. Здравствуйте, доброе утро,
1: всем
0: мы приехали.
1: Доброго утра, друзья. Ну, сегодня вы чувствуете, что автомобилей больше?
0: Больше,
1: движение
0: активнее.
1: Нет, ну
0: все.
1: Сегодня, кстати, мы с одним прекрасным человеком, которого зовут Игорь. Игорь, вам большой привет.
0: Здрасте, Игорь.
1: Когда ехали в сторону нашего офиса, как раз обсуждали.
0: Я рад, что у Юли появился Игорь. Здрасте, Игорь.
1: Так
0: будем
1: вот,
0: дружить.
1: Как раз обсуждали эту тему, почему так много транспорта на дорогах.
0: Почему? Ну школьный, нет, ну, учебный год, рабочий год
1: родителям
0: начался.
1: Родителям теперь нужно не просто на работу приехать там к 9 или к 10 часам. Им нужно завести в детский сад, в школу, одного в школу, другого в школу.
0: Давайте как-то недельку туда закончим спокойно, без суеты.
1: В таком легком режиме,
0: конечно.
1: Да?
0: Конечно.
1: Хотя я тебе так могу сказать, что, опять же, по словам Игоря, большим привет.
0: Давайте введем рубрику «Игорь информбюро». Так, что там еще,
1: так
0: где?
1: Вот, ну, не все дети 1 сентября, знаете, идут в школу. И даже 2-го, и даже иногда 3-го.
0: В моем окружении семиклассники идут, но у них всего 4 урока.
1: Нет, это знаешь почему? Потому что часто родители еще пользуются немножечко осенними денечками, чтобы догулять отпуск.
0: Найти подешевле билеты.
1: Вот, чтобы, знаешь,
0: уехать и вернуться.
1: Да, в Новосибирск не 29 августа, а, например, 4 сентября.
0: А то и 10 и 9 это те люди, которые говорят: да что там в начале года? Одно повторение, он
1: вот
0: у меня и так все знает.
1: Вот, примерно
0: типа
1: так.
0: Типа того, да? А кто учебники получит? А кто обложки вчера заклеивал, приклеивал углы вот эти вот с 19 года учебник, который живет? Кто это делал вчера до 11:30 ночи?
1: Молодец.
0: Ну вот.
1: Ну я тебе аплодирую. Ну ты красавчик.
0: Не слышу, что-то аплодисменты. Диавации. Спасибо, цветов не надо. Несите бутерброды. Рассказывайте, как вы встречаете второй день сентября. Работает Макс, Телеграм, СМС. Ждем сообщений на номер 8-983-510-107.
1: А вообще, не знаю, как насчет бутербродов, но я нашла две маленькие шоколадки, которые лежат уже года 3 в тумбочке.
0: Вот.
1: Решила угостить Артема. Проверим, минут через 15.
0: Не-не-не.
1: Действие.
0: Я в конце эфира только
1: шоколада
0: тогда
1: и какао-бобов.
0: А хотя, кто знает, ставьте на мне эксперименты, врубайте на полную, просыпайзер готов, музыка, которая окончательно выведет из состояния сна. Запускаем в эфир в эту среду, 2 сентября.
1: Доброе утро!
2: Просыпайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна! They say do therapy, this is my therapy, bass is my chemistry, rave is my remedy. They say do therapy, this is my therapy.

0: Новосибирске 7.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
4: Еще раз здравствуйте. Почему еще раз? Потому что мы начали в 6.55 по расписанию. Пуш в эфире, вы слушаете «Юнитон», вы напишите «Круто, приятно, здорово».
0: Ну давайте обратим внимание на ваши действительно послания, которые прилетают в мессенджеры. Напомним, друзья, наши Макс, Телеграм и СМС работают круглосуточно для вас, поэтому пишите, особенно в первом утреннем шоу, будем озвучивать все по возможности оперативно.
4: Так, на что обратим внимание?
0: Ну давайте, Дмитрий написал: «Еду встречать свою любимую Кариночку, соскучился ужасно, передайте ей привет, она слушает радио «Юнитон».
4: Кариночка. Карина, вас встречают, готовьтесь, там все красиво, походка летящая,
0: бедра. Откуда приехали? Ну, прям интересненько. Что там делали? Ну, просто любопытно. Мы же как одна большая семья.
4: Что началось? И Карину еще не встретили, ты уже столько вопросов.
0: Потому что уже встретили.
4: А вот когда встретят, напишите нам.
0: Давайте еще от Дениса сообщение. А у меня сегодня день рождения, 33 года.
4: Отлично, Денис.
0: Денис, ну прекрасный возраст.
4: Поздравляем вас. Ну что же вы чуть-чуть-то не дотянули до 3 сентября. Но 2 мы вас тоже поздравляем.
0: Это не Денис, это как бы там совместно.
4: Поздравляю.
0: Мама там поработала.
4: Поздравляю Дениса, всем именинникам, всем, у кого праздники. Кстати, про праздники скоро расскажем. Огромное, громкое ура первому утреннему шоу в эту среду, 2 сентября.
0: Ну, а что касается наших перспектив приятных, подарочных, это будет.
4: Однозначно.
0: Уже в этом часе обязательно все случится. Тему вам подкинем.
4: Тоже.
0: Хотя, если вы подписаны на наши социальные сети, то на тему вы уже можете посмотреть именно там.
4: И отреагировать. Все озвучим в эфир уже очень скоро. А пока напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
0: И в «Гемотест» продолжается бархатный сезон. Он в самом разгаре. И биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM.